0: 苗族过古丈基本一样，就是迎客、抬鸭、米，还有鱼、跳芦笙。
1: 我们回娘家啦！
2: 以出嫁的女儿称姑妈，女婿为姑爹。古丧节的第一天，二人会带着厚重的礼物，在卯日前回到娘家与家人团聚。但是他们到家之前，还要喝完13道拦门酒。
0: 我们雷山县呢有100多个村，过的这都不同。我们南某村只有芦笙，我们杀猪祭祖，我们没有谷，一年就过完了。就在乌流那边呢，就有谷过3年，第一年就是接谷，第二年就是祭谷，第三年就是送谷。
2: 苗族崇拜祖先，墓谷被视为祖先灵魂的居所，以封墓谷为文化符号，生动演绎着苗族始祖蝴蝶妈妈的创世传说。
3: На второй день фестиваля Гудзан в доме тети Дэн в деревне Нанмен у меня была самая торжественная трапеза в моей жизни. Около 8 утра вся деревня Нанмен была занята забоем свиней для родовых обрядов. Старейшины чтили предков, стремясь к хорошей погоде и богатому урожаю.

0: определили мяу. Когда приходит время есть мясо и пить вино, все уделяют особое внимание словам и выражениям и почти не разговаривают. Например, когда они сыты, они используют эвфемизм «я насладился трапезой», чтобы обозначить удачу. После трапезы кудзан наступало время прощаться с гостями. Семья тети Тен преподносила самому почетному гостю свиную ногу, которую они забирали домой.
1: 无言无话不成姑娘，有意无意不成性状。这件衣服是我亲身做的，我女儿出嫁的时候都要穿。
2: 所以你比女儿好成都啊，想你是不是可以当我的苗子妈妈？
3: 好呀好呀，我又多了一个乖女儿了。
4: 南蒙村的古藏节，除祭祀祖先和亲友互访外，跳芦笙舞是节日欢愉的重要形式。在芦笙的音律与舞蹈的动感中，升华了情感连结。
0: На этой древней и мистической земле происходит редкое совпадение Нового года Мяо и праздника Гудзан. Это случается только раз в 13 лет. Вместе с мелодичным звучанием люшена это полностью погрузило меня в атмосферу. Уникальная культура мяо в сочетании с лучезарными улыбками на лицах каждого создает согревающую душу картину. Эти дорогие сердцу воспоминания останутся в моем сердце навсегда. Под мяо зу мама, ся игу ши сан нен, во хай хуэй лай по дин.
4: 芦笙未停，大歌随之响起。动年既是侗族人民用歌声祭祖、以美食迎宾的节日，也是他们传递情感、延续传统的重要时刻。
0: 帮你请坐。
5: 大家好，我是唐国强，我来做个广告。这广告可不敢乱说呀，尤其是往嘴里吃的东西。这贝利优羊奶粉，我敢说，因为我对这个品牌了解，敢拍胸脯。放心，
6: 贝利优的工厂40年专注羊奶生产，
5: 全部采用新鲜生羊乳，从挤奶到加工2小时，保留的营养更多，也更好喝。贝利优还专门为咱们中老年人特别添加了钙和硒，还有维生素、叶酸、镁、铁、锌，更适合咱们的身体需要。您要是相信我，可以试试。他们是厂家销售，没有中间环节。
6: 请拨打电话
7: 400-807-6996，400-807-6996，
5: 快打电话吧！包邮到家，滴滴羊乳滋养生命，贝利优。
4: 喝好水，就选涌泉生机。
5: 很多朋友问我，为什么要给羊奶粉做广告？因为啊，我真的在喝，真的觉得好，好喝又有营养，价钱也实惠，值得推荐。贝利优羊奶粉，针对我们这个年龄段的人，专门添加了钙和硒，还有多种维生素、微量元素。你看我，每天坚持喝。贝利优的工厂
6: 是40年的老厂，40年专注羊奶生产，
5: 从品质到营养，这叫专业。到了咱们这个岁数啊，就更要挑点好的，选专业的，不用担心买贵了。他们是厂家销售，没有中间环节。
6: 请拨打电话
7: 400-807-6996，
5: 快打电话吧，包邮到家。滴滴羊乳滋养生命，贝利优。
8: 加快乡村全面振兴，推进中国式现代化。
9: 经常便秘，排便不规律，香丹青牌科研胶囊帮助恢复规律排便。规律排便好肠道，规律排便好气色，规律排便好身体。经常便秘认准香丹青。

0: празднует Новый год в этой загадочной деревне.
1: Мы не нонли шиюе чуи, Дунзу Томбао Хуйин Лай, Хамен Суйшин Дада Джиревни, Дунь Нянь.

0: Несмотря на то, что я не понимаю текст песен, я чувствую их глубокое уважение к своим предкам.
1: 冬年最重要的仪式是祭萨仪式，也叫斗杀。除了祭祀祖先之外，还要唱歌来纪念祖先。冬年期间，家家户户皆行祭祖之礼，感谢先祖庇佑之恩。
2: Помимо традиционных обрядов поклонения духам, мероприятия во время Нового года также разнообразны и насыщены. Пение в барабанной башне и приготовление клёцок – не только развлечение, но и важная часть жизни народа Дон.

0: очень любим надевать красивую одежду, хотя она и не традиционная. Однако я слышала, что у народа дом есть очень много красивых нарядов. Именно поэтому я сегодня решила их примерить.
1: 期间，邓家人会唱响热闹的迎宾歌，村民们围聚在鼓楼前，唱起侗族大歌。这种无伴奏、无指挥的多声部合唱，被列为人类非物质文化遗产代表作名录。不仅是侗族人民的艺术珍宝，更是一种精神表达。
0: Этот праздник просто невероятный. За эти несколько дней я испытала огромное количество позитивных эмоций. Также я успела примерить традиционный наряд, который, между прочим, вы можете сейчас видеть на мне.
2: На столе во время Нового года народа Дом основное внимание уделяется мясным блюдам. При этом овощи не употребляются.Благодаря вкусной еде люди выражают свое гостеприимство и отмечают Новый год. В это время рис варят дольше, чем обычно, чтобы продемонстрировать изобилие еды.
0: Также я попробовала огромное количество разной и вкусной еды. Фаворитом, между прочим, у меня является номи фан. Это клейкий рис, сваренный на пару.

0: 夜幕下的侗寨灯火通明，侗族人民用歌声和舞蹈庆祝这个属于他们的节日。
1: Атмосфера здесь просто потрясающая. Люди все очень добрые и доброжелательные. Мне очень понравилось. Также я бы хотела отдать отдельное внимание этой традициям, которые соблюдаются здесь каждый год. Если у меня будет возможность, я бы с радостью сюда приехала еще раз.
0: 在这里，我们见证了一个民族的非遗记忆，感受到了侗族人民对生活的热爱，对传统的坚守。